своему

strada.

Хотя есть и человечье тело, владычне страхом приступи, да не опалишися огонь бо есть. Божественная же пия кровь к общению, первые примирися тя опечалившим, та же дерзая таинственная брашна яшть. Прежде причастия страшные жертвы животворящего тела, владычня сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия всея твари, видимое и невидимое, содетелю безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости в последние дни, вплоть оболкися и распнися и погребися зоны, неблагодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю премии и мое грешного покаяния, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших во Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоей, о прогневах во Твою благость, Твоя заповеди приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, незлобивый Сы, долготерпелив же и многомилостив, не предал есть имя погибнуть и со беззаконием моими, моего всяческие ожидания обращения. Ты бурекл еси человека любчи пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему, не хочешь его, владыка, создания Твоею руку погубите. Неже благоволишие о погибели человечестей, но хочешь и всем спастися и в разум истины прийти. Тем же и аз, аще и недостоин есть в небесе и земли, и сия привременная жизни всего себе повинув греху и сластем поработив, и Твой осквернив образ на творение и создание Твое быв, не отчаеваю своего спасения, окаянный на Твое же безмерное благоутробие, дерзая прихожду. Прими оба имени человека любчи, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле и мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененное к себе призывая и упокоевая, не пришедый призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсе Твоем, якода чистым сведением совести моя, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее с Отцем и святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд ми будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже, да немощен буду душею, же и телом, от еже недостойни тем причащайтеся, но дашь ми даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих в Духу Святаго общения в напутие живота вечного и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якода и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовал, еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несем достоин, ниже доволен, да под кров в нидеши храма души моя, занеже весь пуст и палси есть, и не имаши во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи сицы восприими, и в яслях бессловесные моя души, и воскверненное мое тело в нити, и окажени не удостоил еси в нити, и свечеряйте согрешники в дому Симона прокаженного, так и из воли в нити, и в дом смиренные мои души прокаженные и грешные, и окажени отринул еси подобную мне блудницу и грешную пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сицу умилосердися, и о мне грешним приходящим и прикасающим тися. И яко же не возгнушался еси скверных я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушайся сквернших оные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои крови во освящение и просвещение и здравие смирений моей души и телу, во облегчение тяжестей многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа,
в отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, в умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей о благодати Твоего царствия, присвоение неба, яко презирая, прихожду к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляяся общения Твоего от мысленного волка, зверу ловлен буду, тем же молюся Тебе, яко един Сый, свят Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой во уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, исподобляя мя, и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и моленьми предчистые Твои, о Матери невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше, все восприемы смешение от чистых и девственных кровей, паче естества, росшее Тя Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и сила. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание, восприемый крест, гвозди, копье, смерть, умертвимая, одушетленная страсти телесная, погребением Твоим адово пленивое царствие, погребимое благими помыслы, лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца, восстави мя грехом пополшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сие десным Отца с сидением почты и с подобием мя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, снитием утешителя Твоего Духа сосуды честные священные.

Я до себя не ловил.

0: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня еси грешного, но общниками обыти святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко мене недостойного причаститеся причистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка, человеколюбче нас ради умеры же и воскреси, и даровавый нам страшное сие и животворящее таинство во благодеяние освящение души телес наших даст быть и сим, и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного в просвещение очию. Сердце моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю. И так о сего жития и шета надежде живота вечного в пресносущный достигну покой, и деже празднующий глаз непрестанный и бесконечная слава. Лады зрящих, Твоего лица доброту неизреченную, Ты воеси истинное желание, неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наше, Тебя поет вся тварь во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя, а всех я же мне еси подал благих. И о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств молю, уба Тебя блажи и человеколюбче сохрани мя под кровом Твоим и все некриво Твоею, и даруй ми чистую совестью даже до последнего моего издыхания достойно причащайтесь святынь Твоих во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты воеси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем со Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков, аминь. Давай пищу мне плоть Твою, Твою волею огонь сы и опаляй недостойные, да не опалиши меня, Содетелю мой, паче же пройди в уды моя, во вся составы, в утробу, в сердце, попали терния всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костями вкупе, чувств просвети простую пятерицу всего мя, спризгвозди страху твоему пресно, покрый, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного, очисти мы и украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи мя твое селение единого духа и не к тому селение греха, да яко твоего дому входом причащение, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, во извинники тебе приношу вся святая. Ты чиноначалия же бесплотных предтечу Твоего премудрые апостолы, к сим же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробне прими, Христе мой, и Сыном Света соделай. Твоего служителя Ты бы един еси, и освящение наших блажи душ и светлость, и Тебе ли поподобно, яко Богу и Владыце, славу Тебе высылаем на всяк день. Тело Твое, святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет ми в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов будет же ми благодарение сие в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие Твое, с подобием грешного стати, одесную славы Твоя, молитвами пречистые Твоя, Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченные мои, души, надежда, покрою, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобила мя, еси недостойного причастника быть и пречистого тела и честные крови Сына Твоего, но росшая истинный свет, просвети моя умные очи, сердце, я же источник бессмертия. Родшее оживотворимя, умершленного грехом, я же милостивого Бога, любоблагоутробная Мать, помилуй мя. И дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания неосужденно приимать и причистых тайн освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы и покаяние и исповедание. Во еже пейте и славите Тя вы вся дни живота моего, яко благословенные и препрославленные си во веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мои спасение Твое, еже иси уготовал пред лицем всех людей свет во откровение языков и славы людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети исцеление немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же си на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даж нам деси, остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня воссиявши благодать вселенную, просветение, сребролюбие, мира, ве сокровище, снизка высоту нам смиренно мудрее показано Твоими слови Сына, казуя Отче Иоанне Златоусте, молись Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял еси божественную благодать, и Твоими устнами все, вся учиши, поклоняйтесь в Троице единому Богу. Иоанне Златоусте, все блаженни преподобнее, достойно хвалим Тя, есибо наставник, яко божественное являя, и ныне и пресный во веки веков. Аминь. Предстательство христиан, непостыдное ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвори, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитвы, почесть на умоление, предстательствующий присно, Богородица, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения, Серафим, без исления, Богословородшую, сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыку благослови.
1: Христос, истинный Бог наш, молитвен за чистое Своя Матки, Великого Отца нашего Иоанна, Великого Константина, Град Златоуста, и все святых, помилуйте, спаси нас, Его Владыку.

Philip.

Ждите, начнется. Еще полдевятого. Пока нет.

яко ты еси Бог, спас мой, и тебе терпек весь день, помяни щедроты Твоей, Господи, и милости Твоей я, яко от века суть грех юности моя, и неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни меня Ты, ради благости Твоей я, Господи, благо прав Господь, Его ради закону положит, согрешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кротким путем своим все пути Господни, и милости истинно соскающие завета Его, и сведения Его, имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, много бы есть, то есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли, душа Его в благих водорится, и семя Его наследит землю, держава Господь боящимся Его, и завет Его явит им. Отче мои, вы на Господи, яко то и сорница сети нози мои, призвены меня, помимо меня, яко единород и нищ есть аз. Скорби сердце моего множится, от нужд моих изведи меня. Вишь смирение мое, труд мой оставит все грехи моя. Вишь враги мои и множится, и ненавидение неправедным возненавидишь меня. Сохрани душу мою и избави меня. Да не постыжусь, яко уповав на тебя, ни злобе, ни праве прилепят все мне. Яко потерпех тебя, Господи, избави от Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, повелись в милости Твоей, по множеству щедро Твоих и чисти беззаконие мое. Наипаче мы имеем беззаконие мое, от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое, я знаю грех, но предо мной есть войну. Тебе единому согреши, кулаком пред Тобой сотвори. Я когда правдишься во славе всех Твоих, победишь, и иногда судить идти. Все во беззаконие зачат, есть в грехах, где мать моя. Все поистину возлюбил и себе известная тайна премудрости Твоей явил мне си. Окрепишь меня, сопа моя, чешуся мышь меня, и паче снегу убелюся. Слуху моему дасть и радости, веселье возрадуйся, кости смиренная. Отвратили сердце от грехных, и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто с одеждой у меня, Божий Дух, правда, и возрожда моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Дух Твоего святаго не отмет меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научи беззаконным путем Твоим и нечестиво к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, снимай отверз зашу, там и восхитят волу Твою. Я кающий Бог, схотелось и жертвы дал Богу, Бость сожжение благоволейшее. Жертву Бога Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Облажи, Господи, благоволением Твоим Сиону, да сидишь до стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношение все сожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пристаем и веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пресвятая Твоей полной владычице, молящейся исцели, не сподобляется. Веры истины познание приемлют, и агаринское нашествие отражают. Тем же и нам, Тебе припадающим, грехов вставления спроси, помысл благочестия сердца наше просвети, и к Сыну Твоему молитву вознеси, о спасении душ наших. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Яко воин мученицы непобедимы, течением невозбранным судилище неверных недости, и веры ради многие муки претерпести. Христа, исповедующий единого содерзновения, того молите Трофиме и Феофиле с прочими, яко до тяготу страстей отложивше, ныне же страдания поем страстотерпцы непобедимые, и ныне пресная веки веков. Аминь. Богородица, Ты села за истинное, возрастившая нам плод живота, в Тебе молимся, молись, владычцы, со святыми апостолами помилуйте душу нашу. Господь Бог благословен Господь день дне. Поспешит нам Бог спасения наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресвятая веки веков. Аминь. Престань, трость, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый Христе, Сын немощи нашей, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресвятая веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святись имя Твое, да придет царство, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам, и оставь нам долг наш, скажем, оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение.

яко источник исцеления веры православного утверждения, почаевская Твоя икона Богородица явися, тем же и нас, к ней притекающим, от бед и искушений освободи, лавру Твою невредимую сохрани, православие во крестоящих странах утверди,

грехи разреши, молитвенник твоих. Елико похочешь и можешь и... Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ты же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим, Христе Божие, долготерпи, много милости, много благотроп, ниже праведной любяй, и грешной милой же всех зовы, ко спасению обещаний ради будущих благ. Сам, Господи, прими нашу часть и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим. Душ наша, святители, соочисти, помышления исправи, мысли очисти, исправи нас от всяких скорби, зол, болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да поучением соблюдаем, наставляем, достигнем соединения, веры в разум и преступные Твои славы, яко благословенны себя веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну Святому Духу, ныне пресне во веки веков. Аминь. Честнейший, любимый, славнейший, без сравнения, Серафим, без сления, Бога, Слово, Рожию, Сущу, Богородицу, Тебя величая, именем Господним Святейшего Владыка благослови. Аминь. Владыка Божия, Отче, Вседержителю, Господи, Сыне, Единородный, Иисусе Христе, Святой Души, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного, имя живе и судьбами. Спаси меня, недостойная гроба Твоего, как благословенно себя веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Среве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к Христу Среве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу Среве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, усилие Твое суди меня. Боже, услышь молитву мою. Наши колоколы устные, як я почувствую вас старше на мя. И крепцы заскажу душу мою, не предложишь, а Бога пред собою. Себа Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Отрати злая врагом моим, истину Твою потреби. Волю прожужу Тебе, исповедимся имени Твоему, Господи, ко благо. Як от всяких печали избавил меня, и сильно враги мя, возри око мое. Наши Боже, молитву мою, не прести моления мои, голод мими, услыши мя. Во скорбе печали моей, спиток свят вас, вражая служение грешнича. Як он уклонишься на мя, беззаконие во гневе, враждовах мими. Сердце мое смятись во мне, боясь смерти напади на мя. Страх и трепет приди на мя, и покрымя тьма. И рек, кто даст мне крылья, как глубине, полющу и почию. Все удалихся, беговы, удалихся в пустыне, чаю Бога спасающего мя от малой души в буре. По Тебе, Господи, раздели языки. Яко веди в беззаконии пререкания в ограде, гнев минущая выйти по стенам его. Беззаконие, труд посреди его неправда, и не оскудец, стогны го лихо и лезь. Яко аще бы враг выносил мне и претерпел бы куба, яще бы ненавидел, на мя вели речи, укрылся от него. Ты же, человече, равнодушный владыка мой, знаемый мой, и же купно насаждался, если со мною брашен. Дому Божию ходи ко мне единомышление, да приедь же смерть, наняй, да снидут ва от живи. Яко лукавство в жилище их посреди, ась Богу возваху, Господь услышит мя. Вечер за утро, полудня, повем, возвещу, услышит глаз мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне. Яко умной себя, пусть со мною. Услышит Бог и смирит я свои прежде век. Не есть моим изменений, яко не убоишься Бога. Растри руку свои на воздаяние, и исполнишь завет Его. И разделишься от гнева лица Его, и приближишь сердца их. Умякнувши словеса им паче, или дась у стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, то и тебя припитает, не даст свой век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь я в студии не сосления, можешь провести не приполовять дни свои, а же, Господи, уповая на Тебя, живых помощи Высшего, в крови Бога Небесного удвориться. Речет Господи, заступник мой, сии, прибежище мое, Бог мой, уповая на Него, яко то избавит Тебя от сети ловчей, словесей мятежно, плечма своим осенит Тебя, под крылья надеющийся. Оружием обойти истинно Его не убоишься, страху ночнага, а стрелы летящие во дни, отвечу во тьме приходящая, острящая бесу поудиного. Упадет со стороны Твоей тысяча, и тьма одесной, к Тебе же не приближишься, обаче, и чему Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, упование мое, вышнего положилось, и прибежище Твое. Не приедет к Тебе зло, раны не приближишься к телеси Твоему, яко ангелом своим заповести Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу твою. На аспиды Василиска наступившие, побережи льва и змеи. Яко на мя уповай, избавлю и покрови. Якобы знай имя мое, воззовет ко мне, услышу его. С ним есть скорбь и изму его, и проставлю его, долготой дни, исполню его, и время спасения мое.
Слава Отцу и Сыну Святому Духу, и ныне пресвятому и веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пресвятой Твоей иконы, Владычице, молящееся исцеление сподобляется. Веры истинно познание приемлют, и агаринское нашествие отражают. Тем же и нам, Тебе, припадающим грехов, вставление спроси. Помысл благочестия сердце наше просвети, и к Сыну Твоему молитву вознеси о спасении душ наших. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, яко воини мученицы непобедимы, течением невозбранным судилищ неверных недостей, веры ради многие муки претерпести, Христа, исповедующий единого содерзновения, того молите Трофиме и Феофиле с прочими, яко до тяготу страсти это жившее, и ваше ныне страдание поем страстотерцы непребодимые. Слава и ныне и пристами век веков. Аминь. Яко немыми дерзновения за премногие грехи наши, ты же от Тебе рожегося, моли Богородица Дева, много бы может моление матерне, яко благосердие владыки, не презри грешно мольбы все чистые, яко милостив есть и спасти моги, и же страдать о нас изволивай. Скоро да предварят на щедроты Твоей, Господи, яко мне щахом взяло. Помоси нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши ими. Грехи наши и же ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне пристанем веки веков. Аминь. Престай, Троица, помимо нас, Господи, чисти грехи наши, вот так прости беззаконие наше. Святый поистине, немощь наша, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне пристанем веки веков. Аминь. Престай, Троица, помимо нас, Господи, чисти грехи наши, вот так прости беззаконие наше. Святый поистине, немощь наша, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне пристанем веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, приди царствие, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам в дни сей, остави нам долг наш, коли мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Источник исцеления, веры, православное утверждение, почаевская Твоя икона, Богородица, явися. Тем же и нас к ней притекающих от бед и искушений освободи, лавру Твою невредимо сохрани, православие Бога предстоящих странах утверди, и грехи разреши молитвенник Твоих, или кого хочешь и можешь. И Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый славим и Христе Божие, долго терпеливый, много милости, много благоутробней, же праведный любяй, и грешный милый же вся завык и спасение обещаний ради будущих благ. Сам, Господи, при наших часах и молитвы исправи живот наш, заповедям Твоим, душу нашу освятить, леса очисти, помышления исправим нас и очисти, и избави нас от всяких скорби, зол, болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением мы соблюдаем, наставляем, достигнем соединения веры, разум неприступной Твоей славы, яко благословенность во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну Святому Духу, и ныне пресвятыми веки веков. Аминь. Честнейший, кривим, уставнейший, без сравнения, Серафим, без остыния, благослову ручью, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейшего Владыка благослови. Аминь. Боже и Господи, в силу сей от Твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, неспославлен на спасение рода нашего и честным Его Христом рукописание, грех наших растерзавый, поедивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любчий, прими нас, грешное, благодарственное сия и молебные молитвы, избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых брак,
прикости страху Твоему плоти нашей, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей узви душу нашу, да к Тебе всегда взирающие же, Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанно Тебе исповедание благодарение воссылаем, безначальному Отцу, Святонародным Твоим Сыном, и со святым благим, ожитающим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь.

Господине нашем, Преосвященнейшем, Епископе Кирилле, честнем Пресвительстве, Бог Тезидиатрах, Святым Причем,

0: страшные жертвы, что ты ощутил, Владычня, всем помолись образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия, все твари, видимые и невидимые, свидетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне, и безначальный, и многие ради благости в последние дни, плоть облаки, серестные, и погребыся, за ныне благодарные, славные, и Твоей крови обнови, выросшее естество наше, сам бессмертный Царю, примем мое грешное покаяние. Аминь.
1: Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, дорогие отцы, братья и сестры, мы сегодня с вами слышали два Евангелия, одно из них дневное, другое праздничное. Вот в дневном Евангелии Господь говорит с крестьянами и обращается к ним через притчу, говоря о том, что когда попросил он одного сына пойти помочь в винограднице.
2: Вчера день рождения было, поэтому вчера служил молитву.
3: Пойдемте.
1: То первый сын ответил, что не пойдет. Второй сын же сказал, что да, господин, пойду. И первый из них, раскаявшись после, пошел и сделал дела, которые просил господин. А второй, который сказал, что да, пойду и сделаю, не пошел и не сделал. И вот Господь спрашивает у фарисеев, а кто выполнил, исполнил волю господина? На что фарисеи ответили, что первый. И тогда Господь им говорит, так мотари и грешники раскаялись, услышали о спасении, а вы не раскаялись. Так вот, если мы рассмотрим параллельные места в Евангелии об этом, мы узнаем о том, что, например, когда к Иоанну Крестителю приходили люди, раскаивались в том, что они делали, то в зависимости от профессии, например, воинам, он говорил, чтобы они не притесняли народ, не грабили, защищали и пользовались едой. Ну, то есть, также сам мытарь Матфей, который, он сам Господу сказал, что то, что я неправедно нажил, когда собирал налоги, то есть он их убрал еще, то он раздаст бедным, вот, и даже от своих заработанных денег тоже пожертвует. То есть мы с вами видим, что раскаяние является неотъемлемой частью духовной жизни человека, если он согрешает. Но мы также знаем из Священного Писания о том, что нет человека, который не согрешает, кроме Иисуса Христа. Так как Он был истинный человек, истинный, и есть истинный человек и истинный Бог, кроме греха. И получается, что в нашей духовной жизни мы с вами должны, конечно, стремиться к тем примерам, которые мы читаем в Священном Писании, в житиях святых, подражать их жизни. Но при этом мы должны с вами рассуждать правильно. То есть мы с вами должны хотеть многого, но маленькими шагами запланировать и делать. Потому что если мы запланируем большой шаг, к Богу обратимся, все постараемся сделать, а мы знаем из письменных ответов на вопросы святых отцов, например, которые есть в добротолюбии, что мы получаем за так, мы это не ценим с вами. И поэтому в духовной жизни такой закон, что если вымучено чего-то через помощь Божию мы достигли, по лестнице добродетели поднялись хотя бы на одну ступенечку, и это долгими молитвами, борьбой с помыслами, с этими, и с Божьей помощью, конечно, Господь даровал нам это, то мы это храним и стараемся от греха, от падения защищаться. А если просто получаем, ну, тогда и не ценим. Поэтому надо планировать наши шаги в духовной жизни маленькими шажками, но при этом мы должны, раз встали, обещали Господу постараться и трудиться, не покладая рук, с терпением. И как святые говорят, что наше спасение в немощи совершается, так и вот пока мы не придем, что нашими своими силами без Бога мы ничего не можем достичь в нашей духовной жизни, и возопием Господу, чтобы Он нам помог, то, конечно, Господь в каждый момент времени каждому человеку дает все для его спасения. Не только мы по своим грехам, а как правило, грехи подразумевают под собой, что мы перестаем видеть действительность, как она есть, а живем в каком-то своем мире. А в этом мире, получается, свои какие-то законы придумывают. И получается, что мы действительность принимаем не так, какова она на самом деле. И вот как раз, да, еще нужно акцентировать наше внимание на том, что двух одинаковых людей не бывает, хоть они и близнецы. А в духовной жизни можно, если упростить совсем, представить, что каждого человека ставили миксер, размешали, и вот все, что в нашей человеческой природе присуще, у нас перемешано, у каждого по-своему. И поэтому также из Священного Писания мы знаем, что Господь знает все о каждом человеке, поэтому Ему наша исповедь не нужна, она нужна нам для спасения. А вот дьявол ничего о человеке не знает, и он начинает закидывать в голову помыслы. Помыслами святые отцы называют такое понятие. Вот мы с вами размышляем о чем-то, и вдруг в голове новая тема появляется. Вот это называют помыслом. Так вот, святые отцы говорят, что помыслы у нас бывают от трех источников. От самого человека, например, мы с вами проголодались, кушать хотим. Вот это помысл от нашей природы. Он нейтрален относительно заповеди. И также помыслы бывают от Бога и от дьявола. Так вот, дьявол, когда пытается нас искусить, закидывает помысл и смотрит нашу реакцию. Вот если мы никак не реагируем, он этот помысл меняет. И так как каждый человек свое тесто, что называется, по-разному бродит, и на разные помыслы мы с вами реагируем. И вот на какие реагируем, дьявол увидел, что отреагировали, пали. Вот этот помысл и дальше продолжает пихать. И вот для того, чтобы нам понять, каким уже образом нам против этого помысла вначале бороться с ним, потому что если мы постоянно падаем при этом помысле, то это у нас уже в страсть превращается, а страсть победить сложнее, чем бороться с помыслом. И получается, что а где мы можем найти инструменты по борьбе? Но есть, как в письменном виде дошедшие до нас информация по этому либо в Добротолюбии, это переводная литература в основном греческих авторов. Ну, там такие книги, там более 100 авторов, такие книги, как «Учение о Водорофее», «Симеон Новый Богослов», «Иоанн Лествичник», преподобного и Антоний Великий и другие святые в основном. Также и авторы русские, не переводные, но они по отдельности. Например, святитель Игнатия Брянчанинова творения, святители Филарета Дроздова, что есть в духовной жизни, как на ней строится книга такая. Так лучше? И зная источник, конечно, мы с вами на практике то, что получали святые отцы, которые уходили на всю жизнь в пустыню, например, и только и делали, что боролись с помыслами и обращали внимание на свою духовную жизнь, так они набирались опыта и письменно отвечали на письменные же вопросы, в основном новоначальных монахов и тех, кто спрашивали, как бороться с тем или иным помыслом, как бороться со страстью. Вот. Здесь мы находим, мы с вами можем найти именно инструменты борьбы. А вот для того, чтобы, например, понять, а в чем заключается заповедь, конечно, мы должны с вами изучать Священное Писание. Священное Писание имеется в виду Библия, да? Библия у нас состоит из Ветхого Завета и Нового Завета. В Ветхом Завете, конечно, мы с вами знаем, что Божья Матерь, память которой иконы Почаевской мы сегодня празднуем особо, она, изучая Ветхий Завет, стала Божьей Матерью. То есть через Ветхий Завет, конечно, можно спастись. Но нужно понимать, что для понимания Ветхого Завета, так как пророки говорили достаточно символично,

спасение и духовная жизнь. Это очень сложно для понимания. Он говорил и пытался объяснить в простых словах, в притчах. Например, вы все знаете притчу, кто читал Священное Писание, Евангелие, о том, когда Господь говорит про то, как зерно упало при дороге, в доброй земле, на дороге, на камнях. Для нас непонятно, а зачем, собственно, бросать зерно на дорогу, да, на камни. Но здесь тоже нужно понимать, что он как раз говорил людям, которые жили в Иерусалиме, проповедовал. И так как там есть рельеф, который полугорный такой, то засеяние полей происходило таким образом. Вешали на осла мешок, отрезали угол с зерном, понятно, мешок. И осел шел, и от сотрясения зерно сыпалось. И когда на полянке засеивали, потом через горный серпантин поднимались на другую полянку. И вот и получалось то, что он в притче Иисус Христос и рассказывал. То есть, изучая Священное Писание, Евангелие, те притчи, которые нам непонятны по причине того, что мы живем в другое время, в другом рельефе бывает, вот, то все, что нам непонятно, нужно обращаться к толкованию Священного Писания, например, Феофилакта Болгарского святителя, Иоанна Златоуста, и много толкований на Священное Писание, а именно на евангельские истины. Или, если уж нет возможности прочитать, спросить у священников в храме, диаконов, служащих. Старайтесь все-таки серьезные вопросы, которые касаются духовной жизни, задавать не вот при храме, за ящиком людям. Зачастую просто люди, которые находятся в храме, они не в совершенстве знают и изучают. Бывает такое. Поэтому лучше спрашивать у тех, кто ведет правильную духовную жизнь. А как узнать таких людей? По плодам их, как в Евангелии говорит Господь, узнаете их. Соответственно, нужно понимать, что проводя нашу духовную жизнь, мы с вами находимся на разных этапах этой духовной жизни, на лестнице добродетели, так называемой. И в разные этапы с нас и требуется разное несколько. Ну, понятно, что однозначно для всех это соблюдение заповедей. Но также мы с вами должны обращаться в молитвах к святым, к Божьей Матери. Это можно даже увидеть на примере ближайших апостолов, которые были рядом с Иисусом Христом во время его проповеди. Он проповедовал 3 года. И мы видим, что рядом с крестом, с распятием, кто находился? Божья Матерь и его любимый ученик. Апостол и евангелист Иоанн Богослов. Остальные испугались. Вернее, все боялись. Но у Божьей Матери и апостола и евангелиста Иоанна Богослова любовь к Богу была выше, чем своя жизнь. В то же время мы с вами знаем, что апостолу Петру Господь простил его 3-кратное отречение от себя и призвал также управлять церковью. То есть мы с вами понимаем, что духовная жизнь – это то, что нам в течение жизни нужно научиться делать и делать правильно, с Божьей помощью, с молитвами святых и, конечно, с молитвой Божьей Матери. Спаси Господь.

словом, яже делом, яже ведением и неведением, исподоби меня осужденно, причаститесь и причистись твоих таинств, восставление грехов и жизнь вечной. Аминь. Вечери твои я, тайные дни, Сыне Божий, причастника меня прими, небо врагов твоим тайнам поверь, в обзание не дам я поюда, но я как разбойник исповедую тебя, помяни меня, Господи, во царстве твоем, да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых твоих тайн, Господи, но исцеление души и тела. Аминь. Причащаться могут тем, которые исповедовали, но пущими духовником до святого причащения.

Христос, встань, достойно благодарим Господа.

Праведных Бога.

пророческое сайночтение. Так оглаголит Господь, все языцы, собравшиеся в путы, и соберутся князи от них, кто возвестит сия в них. Делия же от начала, кто слышано сотворит нам, да приведут свидетели своя и оправдятся, и да услышат и далекут истину. Будет ими свидетели, и аз свидетель, благоволит Господь Бог, и отрок Его же избрах, да познаете и веруете ми, и разумеете, яко аз есмь, прежде меня не бысть ни ин Бог, ни по мне не будет. Аз есмь Бог, и несть разве меня спасай, аз возвестих и спасок, уничижит, и небе в вас чужди. Вы мне свидетели, и аз Господь Бог, и еще от начала аз есмь, и несть от рук моих избавляет, сотворю, и кто отвратит, то сице глаголит Господь.

каменные души в руце Божией, и не прикоснется их мука, ни пчевание больше врачи всех безумных умрите, и вменися озлобление исходы, и еже от нас шествие сокрушение, они же суть в мире, ибо пред лицем человеческим мощи и муку приимут, упование их бессмертие исполнено, и в мале наказани бывшими великими благодетельствовать не будут, яко Бог искуси я, и обрети их достойно себе, яко злато в горниле искуси их, яко всеплодие жертвенное прият я, и во время посещения их осияют, и яко искры по стеблю потекут, судят языком и обладают людьми, и воцарится Господь в них вовеки, надеющиеся на разумеют истину и вернее.

0: Ниневы избранных Его.
1: Премудрость.
0: Премудрости Соломонова чтение.
1: Боже.
0: Праведник аще постигнет, скончатися в покое будет. Старость бы честна немноголетна, не жепчислее лет исчитается. Сидина же есть мудрость человеком, и возраст старости житие нескверно. Благоугоден Богови быв, возлюблен бысть, и живых посреди грешных представлен бысть. Восхищен бысть, да не злоба изменит разума его, и не лесть прельстит душу его. Рачение бо злобы поврачает доброе, и парение похоти применяет, ум не злобит. Скончався в мали, исполни лето долго, угодно Боге Господи, и душа его. Всего ради подчасти от среды лукавствия, люди же видевши и не разумевши, ниже положивши в помышление таковое, яко благодать и милость преподобных его, и

Богдане Святий Своя. Аз уснув и спах во стах, яко Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, во Христа падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя. Боже мой, яко ты поразилась, вся враждующими в свою, зубы грешников сокрушилась. Господне, и спасение на веки Твои, благословение Твое. Аз уснув и спах во стах, яко Господь заступит мя. Господи, да не ярости Твоя обличишь меня, не же гнев Твоя накажешь меня, яко стрела Твоя онзоши во мне, утвердилась на мне руку Твою. Несть исцеление в поте моей от лица огнева Твоего, несть мир в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзадоши голову мою, яко бремя тяжкое отягодешь на мне. Восмердешь и согнишь рану моя от лица, безумие моего пострадах и слепок до конца весь день сетую хожда. Яко лятвием она помнишь, и сопоругание несть исцеление в плоти моей, а звоблен бых и смирился до зева рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желание мое, воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое смятися, оставленная сила моя, и святочие мои, то и не со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо приближившиеся и старшие, ближние мои, отдалечие мне старше, и нуждахуся, ищущие душу мою, ищущие злая мне во глуху, суетно и мстивно, весь день поучахуся. Аз же я по Бог не слышит, и яко не мне отверзаю уст своих, и бых яко человек не слыша, и не мыл из тех своих обличений. Яко на Тебя, Господи, уповав Ты, услыши, Господи, Боже мой, яко ревда никогда порадует мне грози мои, и никогда подлежатися ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной исклыну, яко беззаконие моя аз возвещу, и попекуся о гресе моем. Врази же моя живую, ты укрепишься паче меня, множившись ненавидящими бесправды, воздающими злая, возлагая о бонгах у меня за них, не облагостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня во мне, в помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня во мне, в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю выжидай Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя, земли пусть и не проходи безводней, так восхитими веси Тебе, видите силу Твою, и славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче животу сне мое похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моей, моими Твоя воздержу руцы мои, яко от укрой масти да исполнится душа моя, в снам и радости восхвалю Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучасах Тя, яко был уси помощник мой, и в крови крыву тут возрадуйся, прельпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, и же суй скаши душу мою, и вниду в преисподней земли, предадятся в руки оружия, части лисовым будут, царь же возвеселится в возе, похвалится всяк вины сии, яко заградившийся уста глаголящих неправедно, на утренних поучасах Тя, яко был уси помощник мой, и в крови крыву твою возрадуйся, прельпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святого Духа, ныне присно и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков, аминь. Господи, Боже, спасение моего во дни возлах и в ночей пред Тобой. Давнее при Тебя молитва моя, преклоним ухо Твое к молению моему. Яко исполнится зол душа моя, животному аду приближися. Предменен бы с нисходящими в рот, бых, яко человек без помощи, между собой. Яко язвы не спящий во гробе, их же не помянулась их там, уйти от руки Твоей от реновения будешь. Положишь имя брови преисподня в темных и синесмертней. Нам не утвердись, и ярость Твоя, и вся волна Твоя навелась на мя. Удалилась из знаемых моих от меня, и положишь имя между себе. Предав бых и не исхожда, в очи мои изнемоглости от нищеты. Возвав Тебе, Господи, весь день, везде. Воздев Тебе руцы мои, и наметками творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, и да повесть, кто во гробе милость Твою, истину Твою в погибели, и да познан будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. Яс Тебе, Господи, возвах и утро молитва моя предварит Тя, скую, Господи, отреешь душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищ есть масы, в трудех от юности моя, вознесшися, смелись и не могу. На мне придоши гневе Твое, устрашение Твое, возмутишь мя, об идоши мя, яко вода весь день, одержашь мя в путь, удалилась я от меня, друг и искреннего, и знаемых моих от страстей.
Господи Боже, спасение моего, во дни возвата наши пред Тобою, да в ней притя молитва моя, припомни ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающегося беззаконие Твоя, исцеляющегося недуги Твоя, избавляющего от истения живота, венчающего тебя милостью и щедротами, и исполняющего в обоих желания Твоя, Марицы, опора и юность Твоя, творя милостыни Господь, и сих всем обидевым, сказав пути Своя Моисееву и сыновом Израилевым хотение Своя, щедрой милости Господь, Он бы терпелив, Он был милости, не до конца прогневается, не же век враждует, не по беззаконию нашего сотворилось нам, не же по грехам нашего воздалось нам, я как по высоте небесня от земли утвердил их Господь, милость свою на боящихся Его, елико отстояв от отца от запад, удаливаясь от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сыну, щедрит Господь боящихся Его, яко Ты познал создание наше, подумал, яко перстни смы, человека Петрова одни Его, яко цвет сильный, так и отцветет, яко Дух против неба не будет, и не будет, и не познает тому места своего, милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на Сыне Сыну, хранящий завет Его, помнящий заповеди Его творить я. Господь на небесе у готового престола Свой, и Царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его. Услышите глас словес Его, благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его на всяком месте, владычестве Его. Благослови душе моя Господа на всяком месте, владычестве Его. Благослови душе моя Господа, Господи. Услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не в ненецу с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый. Я, как одна враг душу мою, смирил есть землю, живот мой, посадил меня есть темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой. Во мне смитесь и сердце мое, помяну дни гления, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоя поучался, возде в Тебе руцы мои. Душа моя, по земля безгодная Тебе, скоро услышь меня, Господи, исчезет дух мой. Не отврати лица Твоего от меня, уподоблюсь нисходящим в рог. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя упала. Скажи, Господи, путь, вон же пойду, я к Тебе, взяв душу мою, изми меня, враг мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко переси, Бог мой. Дух Твой, Боги, наставит меня на землю правую, имени Твоего ради, Господи, живиши меня. Правду Твоей, и следишь от печали душу мою, милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся остужающая души мои, яко одра Твоей. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не в Иисус, с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не в Иисус, с рабом Твоим. Дух Твой, Боги, наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, не писанное во веки веков. Аминь. Аллилуйя.

Господи, завтра милость Твоя истину Ты на всяку ночь. В десятостроне псалтире с песней грустным, яко возвеселил весь и Господи творение Твое, и в деле руку Твою возрадуйся, яко возвеличившиеся дела Твои, Господи, зело углубившиеся помышления Твоя. Муж безумие не познает и неразумных не разумеет сих. Нигда прозябоши грешницы, котрова и пронекоши все делающие беззаконие, когда потребятся от век веком. Ты же Вышнего век, Господи, косе врази Твои, Господи, косе врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется яко единорога рог мой, и старость моя в еле и мстите, и возри ухо мое на враги мои, восстающие на мелу канающие, услышат ухо мое. Праведник, яко феникс, процветит, и как кедры и живливание умножится, насаждение в дому Господне, во дворе Бога нашего процветут, еще умножится старости мастите, и благоприемлющие будут, да возвестят и поправ Господь Бог наш, и несть неправда в нем. Господь воцарися в лепоту, обличися, обличися, Господь силы припаялся, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой, то ли от века Ты иси. Воздвигоши реки, Господи, воздвигоши реки, глаза своя, возьмут реки сотрение свое от голосов вод многих. Дивны высоты морские, дивен высокий Господь, сведение Твое верившееся зело, дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дни. Бог отмщения, Господь, Бог отмщения не обвинулся есть. Вознесись и судей земли, воздашь воздаяние гордым, доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся. Провещает и возглаголит неправду, возглаголит все делающие беззаконие. Люди Твои, Господи, смирейшие, достояние Твое злобиши, вдовицу и сиру умрейши, и пришельцу убиша и реши. Не узрит Господь, не жив, разумеет Бог Иаковль. Разумейте же безумнее в людях, ибо и некогда умудритесь. Насаждей ухо не слышит ли, или создав ухо не смотрят ли. Наказуя языки не обличит ли, учая человека разуму. Господь весь помышление человеческое косуть суетно. Блажен человек и лучащий, накажущий Господи от закона Твоего, научивший Его. Укротите Его дни лютых, донде же изреется грешному яма. Яко не отринет Господь людей своих и достояния своего не оставит. Донде же правда обратится на суд и держащий ясти праве сердцем. То восстанет милок на лукавнующем, или кто спристанет миноделающий беззаконие. Аще не Господь помог бы мне, мали вселилась бы в ад душа моя. Аще глагола подвижется нога моя, милость Твоя, Господи, помогаши мне. По множеству болезней моих в сердце моему утешение Твое возвеселишь душу мою. Да не прибудет Тебе престол беззакония, созидают труд на повеление. Ловят на душу праведнейший круг, не повинуя судит. И бысь мне, Господь, прибежище и Бог мой, в помощь упования моего. И воздаст им Господь беззаконие и полукастую.

Творим лице Его и исповедание в псалме воскликнем Ему. Яко Бог вели Господь, Царь велико всей земли, яко в руце Его все концы земли, высоты горда Господь, яко того есть море, то и сотвори есть, уши руце Его создасте. Придите, поклонимся, преподим Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас. Яко то есть Бог наш, и мы люди, и пажите Его, и овцы руки Его, днесь аще глас Его услышите. Не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании под неискушение в пустыне. Вон же искусивши мя отцы ваши, искусивши мя, видишь дела моя. 40 лет негодовых рода того и рех, пресно заблуждает сердцем те же, не познавши пути моих. Яко клятся в огневе своем, аще внидут в покой мой. Воспойте, Господи, песню, воспойте, Господи, вся земля, воспойте, Господи, и благословите имя Его, благовестите день и дни спасения Его. Возвестите во языце славу Его, всех людей чудеса Его, яко вели Господь и хвален зло и страшный есть над всеми Боги. Яко все Бози, язык бесы и Господь же небеса сотвори, исповедание красота пред Ним, святыня и великолепие возвестили Его. Принесите, Господи, ведь и чистый язык, принесите, Господи, ведь славу и честь, принесите, Господи, ведь славу и в Него, возьмите жертву и входите во дворы Его. Поклонитесь, Господи, дворе святим Его, да подвижется от лица Его вся земля. Рците во языце, как и Господь воцарится, ибо исправит вселенную, я же не подвижется, сумит людям правости. Да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море исполнение Его. Возрадуется поля и вся яжина них, тогда возрадуется вся древа дубравная. От лица Господня, как грядет, судите земли, судите вселенную правду и людям истинную Своею. Господь воцарится, да радуется земля, да веселятся острые мнозы. Облако мрак, окрест Его, правда и судьба, и исправление престола Его. Огонь пред Ним предвидит и попалит окрест враги Его. Освятиша молния Его вселенную, веди подвижется земля. Гора, яко воск растаешь от лица Господня, от лица Господа всей земли. Возвестишь и небеса правду Его, и видишь и все люди славу Его. Да постыдятся все кланяющиеся и стуканам, хвалящиеся идоли своих, поклонитесь Ему все ангели Его. Слыши, возвеселись и сионы, возрадовавшись, щири иудейские. Суде праде Твоей, Господи, как Ты, Господь Вышний над всей землею. Зело превознеслось и на всеми Боги. Любящие Господи, ненавидите зла, хранит Господь души преподобных своих. Из руки грешничьей избавит я. Свет во сие праведнику и правым сердцем веселье. Веселитесь, праведник,

Господь и Господи, песнь новая, ходи нас отвори, Господь, спаси его десницы, его мышцы, святая ему. Сказа, Господь, спаси не своя, предъязыки, открыв правду свою. Помяну милостью Якову истину своему дому Израилеву. Видишь все концы земли, спасение Бога нашего. Воскликните Бога, и вся земля, воспойте, радуйтесь и пойте. Пойте, Господи, в гусли, в гуслях, в гласе, в псаломстве. В трубах комнах и гласом трубы рожены, вострубите пред царем Господем, да подвижется море, исполнение его вселенной, все живущие на ней. Реки восплещут рукой в купе, горы возрадуются от лица Господня, как грядет и как идет, судите земли, судите вселенной правду и людям правости. Господь воцарится, да гневаются люди, сидя на херувимах, да подвижется земля. Господь сегодня велик и высок есть над всеми людьми. Да исповедится имени Твоему великому, яко страшное свято есть, и честь царева суд любит, Ты уготовилась и правоты, суд и правду во Якове Ты сотворилась им. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть, Моисея, Рова, Ирек Его и Самуил, призывающих имя Его, призывах у Господа, и ту послушаши их. В столпе облачный глаголоши к ним, яко хранях усведение Его и повеление Его, яже даде им. Господи, Боже наш, Ты послушалась и Боже, Ты милостью бывалась им, и мща на все начинания их. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Бога и вся земля, работайте, Господи, весельем, нидите пред Ним в радости. Увидите, яко Господь, то есть Бог наш, то и сотвори нас, а не мы же люди Его и овцы пажите Его. Внидите во врата Его, во исповедание во дворе Его в пениях, исповедайтесь Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь, век милости Его и даже до рода и рода истины Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою разумею пути непорочне. Когда придешь ко мне, прихождав не злобе сердца моего посреди дома моего, не предлагав пред очима моим обещ законопреступную, творящую преступление возненавидев, не прилепи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, как левитающего та искреннего слегу и сего изгоня гордым оком и несытым сердцем сим не идя. Отче мой, наверное, земли посаждать, со мною ходя по пути непорочным, себе служаши, не живяши посреди дома моего, творя гордыню, глаголи неправедны, не справляши пред очима моим, во утро избивайся грешной земли, еже подремите от града Господня, все делающие беззаконие.

Слава Своему Сыну, Святому Богу.

свои в поля вместе и расновали зимне. Предел положились, и уже не приедут, не же обратятся, покрыли землю. Оставались сущики в дебре, посреди год пробят воды. Напаяют все звери сильные, жутанами в жару свою. Над их птицы невесты привитают, а среди камня дали глаз. Напаяют город, привыкли своих, от плода дел твоих насытится земля. Прозерватель, с которым злак нашего человека, насыти хлеб по земле. И вино висели все за человеком, мать и девица и рейм, и хлеб все за человеком гребет. Насыться льва польскальки, орел на сверху все насадил. Там птицы для вознедя, сверодил живище, природили святыми. Горы высокие, гири им, камень прибежище зайца. Сотворился на времена солнца под запад свой. Положись, и мы быстро ночь, ниже прода, все звери дубрами, спины рыкающие вас едит, искать о Бога пищи себе. Все солнце и собравшись в горы своих лягут. Язык человек надеялся и надеялся до вечера. Якобы взвеличивши сидел на Твоей Господи, вся премудростью и сотворил, если исполнился земля, тварь Твоя. Семой великой простану там угаде, и жечь стал животным радостью риками. Там у корабли приплавил, змеи его рассказалось и ругаду сему. Всяк тебе чай дадет пищу на благо время, давши тебе им соберут, отвешу тебе руку всячески, исполнится благости. Отвраши тебе лице возметут, соты мешают причину, теперь все возвратятся. Пусть же Дух Твой соится на вешается, и земли будет, слава Господи, во веки. Возвеселится Господи, и свои презирая на землю, которую вестись, и прикасайся к горам одемянца. Воспою Господи, вверх животе мой, и Богу, и доля же есть. Дух Станисом беседа моя же воселился у Господи, прощенно режутся от земли и беззаконца, якоже не быть и вы. Благослови душе моя Господа, слава Своей Сыну и Святому.

Прощите, Господи, это не сердце щитили Саева вино, победили же Исаева, и ярше творить Исаева, и суды Гусего, семь Авраама, ради его, сынами Якова, избрание его, твой Господь Бог наш по всей земле судьбы его, помянул век завет свой слово, еже завел поведа в тысячи родов, еже завещал Авраама и кляну свою Исааку, и поставил к Якову повеление Израилю завет вечен до горя, тебе дам землю Ханаанию уже до стояния вашего, не дай быть ему числом, при малейшем отрешеться в ней, и придушь от языка языка царства Ведины, не оставить человека в обиде и приобречи у них цари, не прикасайтесь к помазанным моим, ибо пророцев моих не упал на те, и призвал от нас землю всякое утверждение хлебный сотре, послал при тебе человека врага, проданность Иосиф, смирившего на полных носе его железо, проли душа его, дон же приди слово его, слово Господня, разжи его, послав царь, разреши его, князь, где я оставь его, поставь его господина дома своего, князь и сыну, сержание весь своему, наказать князя, яко себе и старца его, мудрите, и в ней не звали бы Египта, Иаков, пришедшего в землю хамову, и возвратили бы свое село, и убили я паче врагов их, преврати сердце его, изнаветили бы его, лезть завали в рабех его, послал Моисея раба своего Аарона, его же избрал себе, положив мне слеса знамен своих и чудес своих в земле Хамове, послать мои помрачи, яко предрочишь завеса его, приложи воды их, кровь из моря рыбы их, воскипи земля и жабами, и в сокровищнице в царе их, речей придоши песи и мухи, скнипы во вся пределы их, положи дожди и грады, огни поваляющих в земле их, и поразили награды их смоку их, святы всякое древо пределы их, речей предоши грузи гусеницы, им же не гусеницы, им же не беча, слазь, не душа вся, в земле их, и поедоша вся плод земле их,

да сохранит оправдание Его и законы Его, взыщет слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь.

0: Господу помолимся. Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И святую, пречистую, преблагослови.

Бога при

사랑하니 봐.

человек возложат на руки своя и жденут, предающий на сонмище и темницы, ведомый к царям и владыкам имени моего ради, прилучиться же вам во свидетельство, положите оба на сердцах ваших, не прежде поучайтесь отвечевать им, азба дам вам уста и премудрость, ей же невозмогут противиться, или отвечать и все противляющиеся вам. Предани же будете и родители, и братью, и родом, и другим, и умертвят от вас, и будете ненавидимы от всех имени моего ради, и власть главы вашей не погибнет, терпите.

Dokładnie.

святых Антония, Феодосия, прочих Киева, Мечерских,

Царя Царского, все святые в церкви Руси просиявшие,

Благословенности, со Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом и Небесно.

0: приявши Рождество чистое, уже поим сияко прославися.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, сила Вышнего, и постась совершенная, Божия мудрость, воплощаяся пречистая из Тебе, человеком беседова, яко прославися.
0: Святи и страстотерце, Борисе и Глебе, молите Бога нас, Богомудрая Двоице, Велице и страдальце со святыми, Троице предстоящей, молитесь очищение мне даровать вас похваляющему.
1: Святи и страстотерце, Борисе и Глебе, молите Бога о нас, воспоем песнь благочестивее, прославленным целомудренным смыслом, Романа Славлого и Давида Благочестивого, купно славяща.
0: Святая мученица Христина, моли Бога о нас, благими надеждами утверди все ум Твой, Христина, впереси к Богу, мученице, вознесеся от текущих, изменився в обители пребывающие.
1: Святая мученица Христина, моли Бога о нас, рассечься и лежащая пред ногами от раковицы страстоносец и зрящий злочестивого, хвалу Спасителю дадимси, победоносицу сию, показавшему.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, видите жениха царя, доброту красную вожделелось и чисто, тем же божественными страстотерпице страданиями светло себе украсила и сим.
1: И ныне и пресная в веки веков, поминь, зачелаясь и слово Отче, плоти соединившиеся по ипостаси из Тебе, паче слову Мати Чистая, и Боже вожелевший Христина мучение слав,

0: милости, прибежище и утверждение.
1: Святий страстотерпцы, Борисе и Глебе, молите Бога о нас, ни царство желания, ни пища наслаждения, ни сребра и златого жалевша, но Христу единому вопияху, свят еси, Господи.
0: Святая мученица,

0: тень небесней возлетела Иси Христина честная, тем же Твой славный праздник совершаем верою поклоняющейся. Твоих мощей рация, из нея же истекает всемобильное исцеление божественное душам же и телу.
1: Песнословище благочестно Троицу Святую, честная Дева Мученице, показалось Иисущим тогда омраченную мглой лютого гнева, как о сияние тая просвещает верные. Мучители же от руки избегла Иси, как же другая Фекла, избегшая от беззаконных, произшла Иси посреди сетей. Тем же воистину поющий почитаем представление Твое, благодарящее единого Бога, Тебе ради даровавшего

0: целомудрие, изволести и пощения страстей душевных и телесных, поспешение Божие благодати, приемшей, исцеляйте вас, поющие.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, кровь Твою честная, яка жала вас, тер мира принесла и си Христу, жениху Твоему любою. Возмездие же прияло и си от Него досточутная, венец божественный нетленен мученице. Тем же прияло и си исцеление благодать силою духовною.
0: И ныне и присно и во веки веков, аминь, безневестная и чистая Богородица Дева, единоверная предстательница и по крови, бед и скорбей лютых обстояний всех избави, на тебя упование траковицы имущих, и души наши спаси божественными

0: превыше божественного раду Бога Господня, превыше сил Богоматерь яственнейший.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас в законах естественных кроме, едино Дева Роши, владычествующего Тварию, сподобилась сей божественного звания.
0: Свети страстотерцы, Борисе, Глебе, молите Бога нас, яко два светила воссиявшие, просвещайте, люди ваши богоносцы, но и ныне избавите нас врагов обстояния, да почитаем вас Богом заступление наше.
1: Святей страстотерцы, Борисе и Глебе, молите Бога о нас, любовью ко Христу привязуемый, тем и даров сподобшейся страсти различные исцеляти, всего ради ваше совершаем празднество Богомудрий.
0: Святая мученица Христина, моли Бога о нас, питалася и сиранами божественными наслаждаема мученица Христа именитая, видение жениха Твоего и на того доброту взирающий.
1: Святая мученица Христина, моли Бога о нас, величаю Тебя, Господи, мученицы привязаны бывшей колесе, возопила и си, и славлю имя Твое,

0: победоносицу мя, покажи страдания мученице взываше.
1: И ныне и присно веки веков помень, во пророцах те славные древли Исаия, жезл именоват, свет носящую Господа.

0: скрапите сущим на земле, яко отрача дадесе, сы прежде века Дева воплочься, Бог наш.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, жени, плоти моей светлой сия, и дракой греха разруши, и напоследок от Девы бессеменно, плоть святой.
0: Святи,

0: славим Господа, прославшего их.
1: Святые страстотерцы, боитесь, молите Бога о нас, за врагиню, украшен благолепием, светлый романец грехов, страданий венчавшийся, врага же и брата посрамшего, за Христа приятие, за хранение.
0: Святая мученица Христина, моли Бога о нас, яко ангел во плоти, мученицы бывшей небесней, ангели пищу ангельскую тя питаху.
1: Святая мученица Христина, моли Бога о нас, камень жизни не отвергся, и Христина, тем же камень тебя привязавшего в России.

0: спаси нас, естество человеческое, работающее греху, владычица чистая, тобою свободу лучи, твой бы сын, яко агнец за всех заколается.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, вопием те все истинные Богоматери Божией, прогневшие рабы избави, единого дерзновения к сыну Имаши.
0: Свети страстотерце, Борисе и Глебе, молите Бога нас, о Иже, светлый ваш праздник, совершающий блаженни, молитеся, и Отечество ваше храните от враг ненаветно, и мирное строение даровать и молитвами вашими.
1: Свети страстотерце, Борисе и Глебе, молите Бога нас, небесного царствия, рачителей, бывшие блаженни, владыцы Христу чистую совестью послужившие и тому предстоящее, молитесь о спасти вас, восхваляющий.
0: Святая мученица Христина, моли Бога нас, усладися Твое добротами сердце, пресладкого рачителя страстотерпице и вонюта гострастей спи.

моли Бога, но Отца Небесного, тя мученься родители, видев любящего, варварски показан рак, многообразными обложим муками, предела возлосчтивый своего не разумея.

0: мученице честная, святых ангел сопричастнице.
1: И ныне пресная веки веков поминь, разумевши богогласнее пророцы таинства твоего дева глубину, пророчески провозвестише божественно просвещаемый издалече духов, матерь тебя все истину всех.

0: очищи нас к похвалению Христа Бога нашего, тем притекающих радца мощи ваших исцеления, дар приемлем молитвами вашими святи, вы был божественней врачами есте.
1: Разумное житие совершая при блажении, царский венцем от юности украшен си богатой романии, власть велия был еси твоему отечеству во всей земли российсти. Тем виде твой успех, Христос Бог, судом своим на мучение тебя призвал, крепость тебе подав с небеси, да победишь и врага мужески, с Давидом, братом твоим, пострадавшим с тобою, вы во божественней, мачеве есте.

0: Пребожественный Отце Бог и Препрославлен.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас. Мир же, и же не проповедует единого, Девы Тя Сына от Препятой Троицы, и несомненная мысль языком опия. Пребожественный Отцев и Бог,

0: благословенности в храме славы Твоей, Господи.
1: Святей страстотерцы Борисе и Глебе, молите Бога о нас. Кто не удивится, и кто не споет, и прославит верно преславных мученик Христовых, Бориса с Глебом, Христова ради смирения, возненавидевших Диадиму и Царство.
0: Святая мученица Христина, моли Бога о нас, пение все благодетелю, плакощущему огню, приближившейся завалыси, Твоей рошающему сердце, благословенности, Господи Боже, вовеки.
1: Святая мученица Христина, моли Бога о нас, единого Бога получите вожелевшее, не родилась у дома поляемым, не отвергнуся Иси Христа, девицы поющие, благословенности, Господи Боже, вовеки.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, тучами крови Твоих струи иссушилась идола неистовства, одождяющая же ныне исцеление пучину Девы Мученицы, уставилась и пламень страстей.
1: И ныне и пресная веки веков, аминь. Законы Дева, превошедшее естество, божественным Твоим зачатием, паче естества Бога родилась и вопиющая, благословенности, Господи Боже, вовеки.

0: же благостью несравненной силой, ему же поющей всеверней зове, осуществованное да поет Господа вся тварь и превозносит во все веки.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, воистину Тя чистую проповедующе славим, Богородице, ибо единого родилась и от Троицы воплощенно, ему же с Отцем и Духом сипоем, да поет Господа вся тварь.

0: Имейте терпение ваше Христу живопите. Благословите все дела Господня Господа.
1: Святые страстотерпцы Борисе и Глебе, молите Бога о нас. Правды святинице высиявшие, украшенные доброту и мучения, просвещающие сердца верных, недуги отгонят от пьющих верно. Благословите все дела Господня Господа.
0: Святая мученица Христина,

0: душе Твоей подвиг мученицы голубиною, тем же райское небурное пристанище достигло еси вопиюще. Священницы, Господь, и люди, превозносите во все веки.
1: Святая мученица Христина, моли Бога о нас. Змеи лютого умертвила еси животворными подвиги, и молитва их стояний неукротимые звери успила еси. И от всех вреда кроме прибыла еси, зиждителю поющих Христину. Отрыце благословите, священнице воспойте,

0: мученице страстоносице яда змеина Богбо, смерть поправаю в божественном погребении твоих молитв послужа Христина. К нему же вопиши непрестанно, отроце благословите священнице Господи, люди превозносите во все веки.
1: И ныне и присно в веки веков, аминь. Твердая помощница верным преснодево, избави меня листи лукавого змея, люти борющего и смирите чащегося. Ты понелестная и си натяй надеющимся, и си наставница, вопиющим непрестанно. Отрасы благословите, священнице воспойте, люди превозносите.

0: дадеся естеству тленному Слово Божие во утробе Твоей чистое, и сие восстави до ада поползшееся, тем же Тя всечистое, яко Богородица величаем.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Юже изволилась и Владыко, прими милостивно молитвенницу, Матерь Твою о нас, и Твоя благость и всяческая исполнится, Дитя всеяко благодеть.

0: венцы победа от Него приемлющие, тем ваши певцы поминайте, да вас непрестанно величаем.
1: Святые Страстотерпцы, Борисе и Глебе, молите Бога о нас. У Божественной Двоицы, Самобратная, Святозарная, молитесь о даровате очищения согрешений и прежде конца жития исправление, да вас непрестанно величаем.
0: Святая мученица.

0: мученице многострадальная.
1: Святая мученица Христина, моли Бога о нас, красная Твоя доброта, якоже возлюбила Иси, иже паче всех доброт краснейших.

0: чтущий Христина просвещающий.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Благолюбивое Диво, озлобленное грехми, душу мою ублажи, и вечного пламя.

Ghost, my

Сыну и Святому Духу, якоши покраснейший, отернув многопрозябла, и корень и Дева Христино, обращение мученицы священного страдания, обогревшейся кровью, и ныне божественную Твою память, творящую любовью,